Я возвращаюсь домой. Я луна прием. Я один, я луна, отключаюсь по месту. Благодарю вас.